0: Кыргызстане 7 часов утра. Погода.
1: Погода. Сентябрь — это месяц, когда утром ты выходишь из дома и думаешь: «О, прохладно», а через пару часов уже ищешь, куда бы спрятаться от солнца. Осень, конечно, прекрасное время года, особенно если она заранее предупреждает, что собирается устроить сегодня. Сейчас расскажем, что прогнозируют синоптики в городе Карабалтай и Почуйской области на ближайшие дни. Теплая погода продержится вплоть до конца сентября, сообщают метеорологи. В ближайшие дни в городе по-прежнему много солнца и без осадков. Дневная температура в районе 23-27 градусов с положительным значком. Ночная не ниже, плюс 15, ветер слабый. С 26 сентября понижение температуры на 3-5 градусов, но на улице по-прежнему сухо. А вот настоящее осеннее охлаждение с дождями накроет Карабалту с 30 сентября. Сбудется, а прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «пятерку». Такси «пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Рекламная служба
4: 0-555-05-1063.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тынов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек_169.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0516.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Центральной Азии сокращаются запасы воды и ледниковая масса. К такому выводу пришли исследователи Всемирной метеорологической организации. Эксперты изучили показатели за последние 5 лет и сопоставили их с данными с 1991 года по 2020 годы. По их оценке, приток воды в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана заметно снизился. Центральная Азия вошла в число регионов мира, где речной сток оказался ниже или значительно ниже нормы. Особенно сложная ситуация складывается в бассейне Аральского моря, куда входят основные речные системы региона Амударья и Сырдарья. В Кыргызстане решили изменить схему продажи мяса, чтобы оно стало дешевле. Для этого власти создают собственное большое хозяйство, которое будет выращивать скот и продавать мясо напрямую людям, минуя перекупщиков. Сейчас на ферме уже есть 600 животных, а в будущем их число планируется увеличить до 10 тысяч. В правительстве считают, что отказ от посредников сократит разницу между ценой закупки скота у фермеров и стоимостью мяса на прилавке. Ранее для снижения цен уже открывали фудкары с социальным мясом. Теперь власти переходят к следующему шагу – организации прямых поставок через агрохолдинг, чтобы сделать продукт доступнее для населения. С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1 753 сома. Глава Кабмина Адылбек Асамалиев поручил своевременно завершить все необходимые мероприятия для выплаты пенсии в установленные сроки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 41 тиин. Курс рубля 1 сом 3 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 6 тиинов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем лучшие хиты радио и интернета, узнаем самые последние новости из мира звезд и, конечно, я эксклюзивно представлю вам музыкальные новинки. А наш сегодняшний трек-лист открывает премьера новой песни Димы Маликова «Добрая душа». Так называется этот трек. И если вдруг кто-то из вас соскучился по стилистике группы «Ласковый май», то это оно самое. Встречайте!
3: 12-е место. Зачем ты

0: раньше меня.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
2: На смену поп-ветерану Диме Маликову приходят братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их трек «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 130 радиостанциях. Набрал больше 110 тысяч эфиров и буквально рвет радиочарты. Думаю, что это отличный повод еще раз послушать этот трек. И если вы не за рулем, потанцевать под него прямо сейчас.
1: 11 место.

на FM. Включай, танцуй и подпевай. Check it out.

0: Реклама. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
2: Рекламная служба радио «Татина» 0551.

0: цитата.
1: Сила не нуждается в ругательствах. Достоевский.
0: Реклама.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0500 пятьдесят шесть пятьдесят пять пятьдесят пять.

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут. Доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
2: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Рекламная служба 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке расследуют продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения школьников. По данным ГУВД, уголовное дело возбуждено по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Сообщается, что следствие устанавливает происхождение учебников, поступивших в свободную продажу, обстоятельства их изготовления и реализации. Также проверяется, относятся ли продаваемые экземпляры к учебной литературе, которая должна бесплатно выдаваться учащимся общеобразовательных организаций. Ситуацию рассматривал профильный комитет Джугурку-Кинеша. Отмечу, заседание проходило в закрытом режиме. В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представили тестовую версию приложения iDeCan – единой платформы, объединяющей государственные услуги и цифровые сервисы в сфере сельского хозяйства. Фермеры смогут получать услуги онлайн, подавать заявления и отслеживать статус их рассмотрения. В настоящее время в цифровой формат переведены услуги по регистрации животных, получению электронного рыболовного билета и подаче заявлений на льготное кредитование. На вопросы налогоплательщиков в Кыргызстане теперь будет отвечать ИИ-консультант Айсалык. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Виртуальный помощник доступен круглосуточно и имеет два режима работы. Любой пользователь может задать вопрос на главной странице сайта ГНС и получить общую консультацию текстом или голосовым сообщением. В личном кабинете Айсалык консультирует предметнее, так как использует контекст и помогает разобраться именно в вопросах, связанных с предприятием. В этом случае нет необходимости каждый раз заново объяснять ситуацию. ИИ-консультант отвечает пользователям на кыргызском и русском языках и работает с базой налогового законодательства, учитывая актуальные изменения. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 18 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, на 10-м месте у нас сегодня Лера Бейервульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникса», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Бейервульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов, набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня «Красота» в исполнении Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на уже 150 радиостанций трек Звонкова получил на топ-хит рейтинг 9 звезд, взлетел вверх в сводном радиочарте топ-хит, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии топ-хит Music Awards, которая будет проходить в начале декабря. А сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна эксклюзивная премьера нашей сегодняшней программы – трек-спектакль в исполнении артиста Виктора Вавилова, которого мы узнали после выхода мега-хита «Шаде». «Бай Индия» – так зовут Виктора на сцене. Родился он 15 августа 1995 года в Сочи. Работает на стыке R&B, романтического хип-хопа и смарт-попа и написал огромное количество треков нашим российским звездам. А прямо сейчас для слушателей топ-хит-чарта он исполнит свой новый трек-спектакль. Встречайте!
0: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе Наристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
2: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0551.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Иногда я задаю себе вопрос, почему в фильмах люди перед тем, как пойти на работу, успевают побегать, принять душ, позавтракать и обсудить проблемы, а я умылась и уже опаздываю. Потом я торможу свою гиперактивность и пытаюсь замедлиться. О том, как перестать спешить и почему это важно, поговорим прямо сейчас. Постоянная спешка и гонка за успехом приводит к выгоранию, усталости, тревожности, бессоннице и прочим неприятным последствиям. Люди, которые не могут наслаждаться моментом, найти баланс между работой и отдыхом показан slow living. В первую очередь, медленный образ жизни – это осознанное использование времени. Откажись от ненужных задач, которые не приносят пользы и не ведут к целям. Обязательно выделяй время на отдых, четко разделяй личные и рабочие часы, не отвечай на сообщения после окончания трудового дня. Не откладывай отпуск на потом и научись говорить «нет» гипернагрузкам. В отпуске больше ходи пешком, но не гонись за количеством мест, которые хочется посетить. Опять же, наслаждайся моментом. Из отелей выбирай те, которые находятся далеко от шумных мест. Дай себе возможность реально отдохнуть. Если никуда не выбираешься из города, хотя бы начинай утро без телефона. Посмотри в окно, улыбнись солнцу или тучкам, вдохновляйся закатами, запахом выпечки или кофе и выделяй время на то, что тебя заряжает. Музыку, рисование, готовку, да все что угодно. Но при этом живи процессом, а не мыслями о результате. Еще один важный принцип – осознанное потребление. Перед тем, как выбраться на шопинг, составляй список покупок и обязательно делай паузу перед тем, как взять очередную обновку. Старайся приобретать качественные и долговечные вещи, которые будешь использовать не один сезон. Осознанное потребление касается и еды. Перекусы на бегу или под видосы на ютубе никуда не годятся. Гаджеты в сторону, наслаждение процессом на базу. Либо готовь дома из полезных продуктов, либо выбирай кафе, где сотрудники делают свою работу с любовью, тщательно пережевывай пищу, цени ее вкус. Также важно ценить и общение. Пусть твои разговоры с другими людьми будут не ради количества или галочки, а ради качества. Учись активному слушанию, интересуйся мыслями собеседника, находи в них ценность для себя. Slow living – это про заботу о себе. Сторонники философии ходят к врачу не тогда, когда уже встать с кровати не могут. Они предпочитают профилактику лечению, делают регулярные осмотры, чекапы и не пьют таблетки, которые им не назначил специалист. А еще ценители медленного образа жизни не используют спорт для того, чтобы похудеть, ставя эту цель на первое место, загоняя себя интенсивными тренировками до потери пульса. Они выбирают направление, которое им нравится, слушают свое тело, дают ему передышки, наслаждаются процессом. Хватит носиться, как белка в колесе, всех дел все равно не переделать, а всех денег не заработать. Прямо сейчас остановись, сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Обняла тебя и побежала дальше.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина «Бои Шата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тыинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
4: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
5: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус: 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0.

0: Винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм евродом.кб.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жоргу Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч, для компаний 65 тысяч сомов. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Беларусь и Кыргызстан утвердили взаимное признание водительских прав. Соответствующее соглашение, подписанное 5 июня 2026 года в Бишкеке во время визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина, ратифицировал Совет министерств Беларуси. Теперь граждане обеих стран смогут использовать национальные удостоверения на территории друг друга, а при переезде на постоянное место жительства получат право обменять их на местные без сдачи теоретических и практических экзаменов. Эта упрощенная процедура важна для тех, кто планирует работать или жить за границей для время. Постановление о введении соглашения подписал глава белорусского правительства Александр Турчин. В микрофинансовом секторе Кыргызстана сохраняется устойчивый рост ключевых финансовых показателей, об этом сообщает Национальный банк. За первые 6 месяцев 2026 года основные финансовые показатели микрофинансовых организаций выросли по сравнению с концом 2025 года. Нацбанк отмечает, что рост капитализации и ресурсной базы свидетельствуют об укреплении устойчивости микрофинансового сектора и повышении доверия населения к институтам микрофинансирования. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
3: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
4: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на «Топ Хит.ру». «Топ Хит» всегда внимательно отбирает новинки, чтобы пригласить молодых исполнителей на концерты «Топ Хит Лайв» и даже на церемонию «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». Здесь очень многое зависит от ваших голосов, друзья. Поэтому внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Нарезка лучших новинок молодых артистов. Дофамин Лист, победитель голосования ВК.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ 0 бещ 0 бещ 16.

0: Цитата.
1: Вчерашний день – это история, завтрашний – загадка, сегодняшний – подарок.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм @огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 550

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
4: Территория фактов.
5: Помните, как в детстве, в возрасте 5-6 лет, у вас начинали ни с того ни с сего выпадать зубы, а на их месте расти новые? Это целое приключение. Нитки, привязанные к ручкам дверей, зубные феи. С вами наверняка было именно так же. На территории фактов с вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
5: Все дело в том, что челюсть, к примеру, годовалого ребенка очень мала, а необходимость пережевывать пищу становится актуальной буквально с каждым днем жизни. Но зачем же выращивать полноценные зубы, если за 10 последующих лет размер челюсти увеличится приблизительно в 10 раз. Да и целостность зубов сохранить непросто, ведь маленький ребенок часто в прямом смысле этого слова все пробует на зуб и может легко его повредить. Не ходить же потом человеку всю жизнь с поломанным зубом. Плюс требования к качеству материала разные у детей и у взрослого человека, ведь взрослый способен пережевывать гораздо более твердую пищу, и ему нужны более крепкие зубы. В данном случае можно лишь поразиться предусмотрительности природы, которая запрограммировала организм на формирование второго комплекта зубов именно тогда, когда они становятся нам нужны.
2: Факты.
5: К 5-6 годам человек начинает питаться не только молоком матери и мягкой пищей, поэтому и получает из окружающего мира строительный материал для новых, прочных и долговечных зубов. Молочные не имеют корней, поэтому с легкостью выталкиваются растущими снизу последователями, которые, в свою очередь, закрепляются с помощью корней, поэтому и называются коренными. Жаль, что у нас нет третьего комплекта зубов, который бы вырос у нас, предположим, годам к 50, но уже проведены успешные эксперименты по выращиванию новых зубов, и в ближайшем будущем работа стоматолога, наверное, будет ограничиваться удалением больного зуба и имплантацией выращенного для вас специально зародыша нового зуба. Еще больше всего интересного вы услышите на территории фактов.
3: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй по.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Реклама. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметочку.
1: То, что встреча с черной кошкой – плохая примета, недавно было научно доказано путем проведения серии опытов на лабораторных мышах.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555 05 10 63.
4: Радио «Татина».
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев 2026 года в Бишкеке зарегистрировано 251 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 5 несовершеннолетних погибли, еще 275 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной службы милиции столицы. В УПСМ основными причинами тяжелых аварий назвали превышение скорости, управление автомобилем в состоянии опьянения, невнимательность водителей, а также несоблюдение правил дорожного движения и требований дорожных знаков. Патрульная милиция призвала водителей снижать скорость, не отвлекаться за рулем и ответственно относиться к безопасности детей на дорогах. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил ускорить выпуск и поставку учебников в школы Кыргызстана в рамках перехода на 12-летнее образование. В этом году на издание учебных материалов предусмотрено более 760 миллионов сомов. Планируется выпустить свыше 3,5 миллионов экземпляров, большая часть которых уже доставлена в школы. Остальные находятся на стадии доставки. Касымалиев поручил усилить контроль за обеспечением школ учебниками и проводить ежемесячный мониторинг. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов на должность президента будет проходить в электронном формате. Как сообщает ЦИК, для этого будет использоваться автоматизированная информационная система «Сбор подписей» с помощью госпортала «Тундук». Посредством портала личность избирателя будет подтверждаться в электронном формате, после чего он сможет выразить поддержку выбранному кандидату. После регистрации поддержки информация об этом, а также дата и время ее выражения будут автоматически фиксироваться в системе. Кроме того, кандидаты смогут оперативно получать информацию о количестве собранных подписей, а сам процесс их сбора станет более прозрачным. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 18 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 5 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки новых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня я зажигаю мега-хит «Лампочки» группы «Артик» и «Асти». «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 170 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня «Лампочки», «Артик» и «Асти» занимают 7-е место. Встречайте!
0: 7-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл артиста в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла, а единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают 6-е место. Тима Белорусских, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: В эфире «Топ Хит Чарт» я, Настя Негода, в качестве его ведущей, и Люся Чеботина как исполнительница хита под названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее, медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня эта была женщиной, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд на ее лицо обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она эта самая Горгона и есть. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и набрал уже почти более 500 000 эфиров на радио. «Градусы на ресницах». Встречайте!
0: Четвертый.

FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
0: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
3: Татина FM.

0: Цитата.
1: Вы не можете вернуть прошлое, но вы, несомненно, можете его не повторять. Брюс Уиллис.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505 0506.
4: Татина ФМ.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Сентябрь — это месяц, когда утром ты выходишь из дома и думаешь: «О, прохладно», а через пару часов уже ищешь, куда бы спрятаться от солнца. Осень, конечно, прекрасное время года, особенно если она заранее предупреждает, что собирается устроить сегодня. Сейчас расскажем, что прогнозируют синоптики в городе Карабалтай и Почуйской области на ближайшие дни. Теплая погода продержится вплоть до конца сентября, сообщают метеорологи. В ближайшие дни в городе по-прежнему много солнца и без осадков. Дневная температура в районе 23-27 градусов с положительным значком. Ночная не ниже, плюс 15, ветер слабый. С 26 сентября понижение температуры на 3-5 градусов, но на улице по-прежнему сухо. А вот настоящее осеннее охлаждение с дождями накроет Карабалту с 30 сентября. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамақ қызматы. 0500 0500 1063.

0: Реклама. Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тыинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: Татина FM.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
2: Радио Татина.
0: Нам

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Учебники и учебно-методические комплексы, подготовленные учреждения, издательский дом ОКУ-КТБ при Министерстве просвещения для государственных школ не предназначены для свободной продажи. В министерстве сообщили, что зафиксированы случаи их реализации на рынках, в магазинах и через интернет-площадки. В связи с этим в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД направлены официальные обращения для принятия мер в соответствии с законодательством. Министерство призвало физических и юридических лиц не продавать и не распространять предназначенные для госшкол учебники и не выступать посредниками при их реализации. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Частные школы могут приобрести эти учебники только на основании договора с ОАО «Учкун». В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жогорку Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первые нарушения штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч сомов, для компаний 65 тысяч. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7 500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Отдельные, более высокие штрафы предусмотрены за нарушения, связанные с данными детей и другими особо защищенными персональными данными. В этом случае компании при повторном нарушении могут оштрафовать на 140 тысяч сомов. Также ответственность введут за незаконную передачу персональных данных за границу. Для компании штраф составит 65 тысяч, а при повторном нарушении 120 тысяч сомов. Кыргызстан завоевал первую медаль на азиатских играх в Японии. Бронзу в соревнованиях по ММА взял Дастан Каныбекулу в весовой категории до 60 килограммов. 20 сентября кыргызстанец победил соперника из Японии и Ирана со счетом 3-0 и вышел в полуфинал. 21 сентября он уступил спортсмену из Узбекистана со счетом 0-2 и занял третье место. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Хиты.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айс Гергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бейервольф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакони и Киллиана. Ну а сейчас давайте послушаем новые звездные хиты, которые, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Нарезка лучших звездных новинок. Лучшая для меня — Лиза Бойко и Мия Бойко.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». И как всегда напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек уже вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье место.

0: Реклама. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия, уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Цитата.
1: Высота культуры определяется отношением к женщине. Максим Горький.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706.

0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут. Доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: На заметку.
1: Если третий день не хочется работать, значит, сегодня среда.
2: Реклама.
3: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Радио Татина. Чарнамах змате. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
2: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Салык коммуникациялар департамент тарапынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В городе Карабалта мужчина задержан по подозрению в причастности к смерти своей супруги. На данный момент известно, что 23 сентября около 10 утра в одном из домов было найдено тело женщины 1992 года рождения. Ее обнаружили мертвой за двором дома, где она проживала вместе с супругом и двумя малолетними детьми. После произошедшего в качестве подозреваемого был задержан ее супруг. По предварительным данным, мужчина взял детей и уехал, однако впоследствии был задержан. Соседи рассказали, что ранее мужчина якобы уже избивал женщину. В Кыргызстане хотят повысить штраф за выброс мусора на автомобильных дорогах. В том числе речь идет о случаях, когда мусор выбрасывают из движущейся машины. Размер штрафа предлагают увеличить с 3000 до 5500 сомов. Поправки разработали для сокращения загрязнения дорог и вынесли на общественное обсуждение. Кыргызстан провел переговоры об импорте электроэнергии из Казахстана, России, Узбекистана и Туркменистана для покрытия потребностей в осенне-зимний период. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Курсан Тамурбеков. По его словам, ремонт энергетического оборудования выполнен примерно на 85%, а необходимый объем электроэнергии в рамках прогнозного потребления в 19,5 миллиардов киловатт-часов обеспечен. При экономном использовании электроэнергии осенне-зимний период должен пройти без отключений. При этом Амурбеков отметил, что полностью исключить аварийные отключения невозможно. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиина, евро 99 сомов 47 тиинов, курс рубля 1 сом 3 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Владислав Словецкий, служба информации Татина FM. Ну а больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
3: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: Серебро у нас сегодня получает Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер «Аутентичное». Его мы и будем слушать прямо сейчас.
3: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации группы «Моя Мишель» и рэпера Басты. Сегодня их совместка «Если я буду танцевать» играет и на радио, и в интернете, а прямо сейчас и в нашем эфире.
0: Лидер топ

0: Друзья, ну что ж, танцы в компании с Таней Ткачук и Бастой сегодня завершили нашу программу. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Но прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, в начале декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов, а мне, я надеюсь, посчастливится провести эту церемонию. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: цитата.
1: Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, это вера в то, что говорят о нас другие люди. Мадонна.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 550

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Несмотря на все мои усилия, есть люди, которым я нравлюсь. Многих даже привлекает моя откровенность и безбашенность в выборе тем для разговоров. Недавно узнала, что это вредная привычка – овершеринг. Откуда растут ноги и как перестать ставить в неловкое положение окружающих, узнаешь прямо сейчас. Начнем с понятия. Овершеринг – привычка раскрывать секреты малознакомым людям. Обычно это какая-то неуместная для конкретной ситуации и участников диалога информация. Иногда такие вещи говорятся, чтобы показаться интереснее, а иногда просто, чтобы заполнить тишину. Как правило, люди понимают свою гипероткровенность и потом жалеют о сказанном. По словам психологов, причина излишних откровений в базовой потребности в принятии и одобрении, которая не была удовлетворена. Когда человек во взрослом возрасте попадает в дружелюбную среду друзей и коллег, его внутренний подавленный ребенок испытывает иллюзию близости и начинает делиться, чем попало. По большей части в группе риска миллениалы, их родители, как правило, были заняты работой, а не выслушиванием проблем детей или восхищением их открытиями. Зумеры в целом общаются свободнее, для них овершеринг – это норма, а вот старшие поколения менее открыты в принципе, потому что их учили сдержанности. Чтобы перестать откровенничать со всеми подряд, включай осознанность, постарайся понять, какая потребность стоит за овершерингом. Когда хочешь сболтнуть лишнего, спроси себя, почему я хочу это сказать. Чтобы показаться крутым, заполнить паузу. Если ответ «да», лучше промолчать. Также обрати внимание на ситуации, в которых ты раскрываешь свои секреты. Постарайся либо избегать их, либо смени атмосферу, например, вместо посиделок в баре сходи на выставку. И в следующий раз, когда люди спросят «как тебе не стыдно?», не надо показывать. Как?
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай. No fighting.

0: танцуй и попивай.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тыинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
4: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
5: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина. That's

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0500. 555.

0: 007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас.
1: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: В Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На Алтатина FM новости. Здравствуйте. В Кыргызстане началось выдвижение кандидатов на должность президента. С 25 сентября желающие участвовать в выборах уже могут подавать документы в Центральную избирательную комиссию. Об этом Кабару сообщил председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров. Выдвигаться можно самостоятельно или от политической партии. Для регистрации кандидату необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. При этом представить в ЦИК можно не более 60 тысяч подписей. Кандидат должен быть гражданином Кыргызстана, не моложе 35 лет, владеть государственным языком и проживать в стране в общей сложности не менее 15 лет. По словам Шайназарова, избирательный залог в размере 1 миллиона сомов перечисляется в государственный бюджет и не возвращается независимо от того, снимет кандидат свою кандидатуру или победит на выборах. Выдвижение кандидатов продлится до 13 ноября. Очередные выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. В Кыргызстане продолжается уборка сельскохозяйственных культур. В этом году отмечается рост урожайности в общем объеме собранной продукции по сравнению с прошлым годом, сообщает Минсельхоз. Зерновые убраны более чем с 90% площадей, собрано почти 2 миллиона тонн зерна. Наибольший объем приходится на Чуйскую область. Также продолжается уборка овощей, картофеля и бахчевых культур. Последних собрано более 210 тысяч тонн. В южных регионах идет уборка хлопка и масличных культур. В Чуйской области началась уборка сахарной свеклы. И в Бишкеке продолжается строительство нового культурного центра.

0: Как сообщает мэрия, в здании предусмотрены кинотеатр на 420 мест, выставочный зал, музыкальные и театральные классы, фуд-корт и многофункциональные пространства. Железобетонный каркас здания уже полностью завершен. Продолжаются кладочные, штукатурные и электромонтажные работы. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиина, евро 99 сомов 47 тиинов, курс рубля 1 сом 3 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Владислав Словецкий, служба информации Татина FM. Ну а больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек_169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
2: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе Наристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555 05 10 63.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Самая глупая женщина может сладить с умным мужчиной, но с дураком сладит лишь самая умная. Ридьярд Киплинг.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
4: Нам

0: поддержка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Во сне очень часто человек летает, а просыпаясь, если, конечно, помнит сон, сожалеет, почему люди не летают, как птицы. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые-этологи, которые изучают наследственные формы поведения животных, считают, что полеты во сне – это одно из проявлений древнейшей генетической программы, записанной в человеческой памяти. Приблизительно 25 миллионов лет назад наши общие с гиббонами предки обезьян владели способностью перелетать с ветки на ветку, раскачиваясь при этом на руках. Эту способность называют брахиацией. Человеку и другим обезьянам эволюция приготовила другую дорогу, а гиббоны продолжали развивать свои навыки полетов и достигли впечатляющих высот. Их полеты-прыжки достигают 10 метров, а могут даже и превышать данное число. А способности наших предков к брахиации напоминают не только наши полеты во сне, но и наши руки, а точнее кисти. Человеческая кисть, безусловно, очень сложный манипулятор, но самая простая и древнейшая ее функция – это смыкаться, обхватывая ветку. Это один из самых простейших врожденных рефлексов. Протяните к ладошкам младенца пальца, и он тотчас зацепится за них так крепко, что его можно будет легко поднять. Кроме того, из давнего прошлого пришла к нам и наша любовь к качанию на качелях, а также известный всем кошмарный сон о падении с высоты. Но для наших предков-брахиаторов промахнуться и разбиться было вовсе не ночным кошмаром, а ужасом вполне реальным. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
1: Территория фактов.
4: Татина FM.
5: Включай.
4: Танцуй и попивай.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Жарнамах смарты. 0-5-4-5-0-5-10-6.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили, значит, вы неотразимы.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. Государственная таможенная служба Кыргызской Республики предупреждает граждан о новых мошеннических схемах. По данным ведомства, установлено распространение поддельных видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, в которых содержится ложная информация о якобы продаже бытовой и электронной техники с таможенных складов. Подобная информация не соответствует действительности. Таможенные органы не занимаются продажей товаров, подчеркнули в ГТС. Россия резко увеличила поставки дизельного топлива в Кыргызстан. В августе республика получила более 72 тысяч тонн. Это в 16 раз больше июльских – 4,4 тысячи, об этом сообщает Reuters. Рост затронул весь регион. Казахстан закупил около 28 тысяч тонн после нуля месяцев ранее. Таджикистан – 56 тысяч против 16. Всего в страны Центральной Азии и Монголию отправили свыше 370 тысяч тонн дизеля. Вдвое больше июля. Экспорт вырос на фоне частичного восстановления российских НПЗ. При этом общие ограничения сохраняются. Топливо идет только по действующим межправительственным соглашениям, чтобы избежать дефицита внутри России. С 31 октября 2026 года запустят регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Фукуок-Бишкек. Самолеты будут летать 3 раза в неделю. При возвращении из Фукуока в Бишкек пассажирам разрешат бесплатный провоз корзины фруктов весом до 5 кг в рамках установленных требований к перевозке багажа и действующих правил. Ранее направление Бишкек-Фукуок-Бишкек было представлено преимущественно чартерными рейсами. С конца октября оно переводится на регулярную основу. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 47 тиенов, курс рубля на 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Владислав Словецкий, служба информации Татина FM, ну а больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Ponte a jugar.
1: В Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: для вас с хорошим настроением, с прекраснейшим вайбом сегодня и навсегда.
1: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

Τατσίνα FM.

0: Гаджетина. Какой у тебя бизнес?
1: Я гангстер.
0: А если серьезно?

объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Пять, пять, сильно.

Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня.

Тина FM. Тина FM. Включай, танцуй и попивай.